0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
1: Телефон 78 60 78.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
2: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
1: Кавдентал.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Яркие новинки.
1: Холли Флейм. Тону.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше нечем. Воздухом

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
2: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Радио «Ваня».

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Не, так не будет.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер в переменных направлениях слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Школьная дискотека.
12: Фабрика звезд.
13: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
14: 12+.
13: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Максимире скорость закрывала 40, корпус 40, угорает 110, 547, 605, 1196.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Казан-мангал на Маркса. Танцы каждый день.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть,
1: хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 120.

0: 36А.
1: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
10: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.
11: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
9: Огромный выбор летней обуви в «Эконале» на 20. Здесь выгодно. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Mobile Sleep». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
15: Включайтесь! «Триколор» показывает 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
16: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
8: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
13: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
12: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
14: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
15: Казан мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
16: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама.
17: Для слушателей старше 12 лет.
0: Физкульт, привет. Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. «Ваня. Радио «Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске.
3: По мнению экспертного рейтинга 32 топ.
2: Кавдентал.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Ни в свои сани не садись». Категория 12+.

0: сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Они на дрейфе

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
5: О, «Цимус».
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
2: Радио Ваня.

0: Местный производитель продукции из мяса индейки.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
2: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
12: 18+.
13: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Стоят девчонки, юбки по колено.
3: Переходы метрополитена.
2: Но радио «Ваня» ближе и роднее.

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер в переменных направлениях слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров. Ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. CovDental. Стоматология поколений.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
4: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно. Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
8: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
9: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. «Кавдентал». Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. «Кавдентал». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: ПАО «Магнит». ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Если на дороге «Хавел» появляется, сразу «Антикор» сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в «Антикор»
9: найти легко.
10: Во

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
3: Телефон 78-60-78.
4: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме по пьесе Джеймса Голдмана «Лев с зимой». Категория 18+. Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, скороход.

0: уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, нам Сибирская улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 11, 96.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». Угарен 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
9: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

Взорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Радио Баня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 мая, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 14-16. Ветер переменных направлений слабый, 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
4: Огромный выбор летней обуви в канале «Нина 20». Здесь выгодно.
5: Спасибо, это долго. Пиши «СПС». Компания «СПС» быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.
6: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
7: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
7: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
9: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
3: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались

0: оказалась в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Они на дрейфе.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 12370085698.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Яркие новинки. Холли Флейм. Тону. Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Огромный выбор летней обуви в ЭКО Ленина 20. Здесь выгодно.
13: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Очереди бесят и гостей, и персонал.
16: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
15: Долго внедрять?
16: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
15: А доплаты?
16: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
17: 18+.
18: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Северской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тепло настало и вперед! Прогулки значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис.

0: Сервис под ключ поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на vidarcraft.ru.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
13: Подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив с Автоволк.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Привет, это «Батарейки».
5: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый,
4: которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
5: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
4: Пожелаем зеленому легкой посадки.
6: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
4: Посадил дед репку, и мы сможем.
6: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
2: О, Нордпалп!
7: Включайтесь. «Триколор» показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
6: Звучит легко. Радио «Ваня». Ближе.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
7: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Ваня! Радио «Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
13: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
5: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация. QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
12: Они надо

0: и счастлив всегда вот.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
5: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: На чаше весов – качество или цена. Получи и то, и другое. Lex – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36 и 6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: О, Симус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на Радио Ваня.
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя. О, Нордпалп. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
3: Телефон 78-60-78.
4: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет. Они на

0: пошли в Сандовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
3: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
2: О, «Цимус».
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отлично. Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы».
1: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью и уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея» – по-настоящему вкусный хлеб каждый день.
2: Павел Магнит, ОГРН 103-230-49-45-947, адрес 35-2072, Краснодарский край, город Краснодар, улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Амина Дрейфа.

0: спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
5: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
6: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
7: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
8: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
9: Телефон 78-60-78.
10: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
11: О, «Rich Family» на Новосибирской улице Королёва, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.

0: вкусно каждый день. 25 мая. Концертный зал. Народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, а также Борис Шувалов и блестящая молодежь столичных театров в неподражаемой комедии русского классика Александра Островского «Не в свои сани не садись». Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
3: Ваня!

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
2: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
9: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
8: Долго внедрять?
9: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
8: А доплаты?
9: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
10: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
11: Весной все зацветает и распускается.
12: А у нас уже назрело несколько вопросов.
11: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
12: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
11: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
13: Подробности на сайте radiovania.ru.
12: Вот такая ботва, ребята.
10: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
12: О, «Цимус».
10: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
14: Как

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – торговая марка «Инди». ООО «Морозовская птицефабрика». Местный производитель продукции из мяса индейки.
2: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
4: 11 июня. Музыкальный театр. Народные артисты России. Максим Аверин и Анна Якунина в легендарной исторической драме.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Любите натуральный и полезный хлеб «Добродея»? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб «Добродея» из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». «Добродея». По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
7: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки. Шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
16: 12+.
15: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО
2: «Сибпроцентр». По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни.

0: Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы 50

0: Яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Омске возможен дождь. Ночью до плюс 14, дневная температура плюс 25-27. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни жаркая погода до плюс 29.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Чувство вкуса постоянно приведет.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
5: Без возрастных ограничений.
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20. Здесь выгодно.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
4: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
6: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня!

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: все, что ты любишь на радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

0: Реклама на радио Баня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
6: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Вы просили напомнить. Мы напоминаем. Федеральная школа радио объявляет новый набор. Оставь заявку в группе ВК «Школа радио Омск».
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня. Ближе.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.